0: Те се на оригинала. Он клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.